дела, так и крейзи, как и некоторые вкусовые предпочтения. Некоторых, судя по новостям, что-то случилось в Беларуси. Не взяли и смешали как бы борщ и айс-латте. Получился напиток под названием «Холодничина». Что-то я так смотрю на это все. Спасибо, но нет. Столица 3 часа 17 минут. Скоро на Ретро-ФМ отметился битлы Дмитрий Маликов, Роксет и Сандра.

0: Днем Победы.
1: Я, Дмитрий Маликов, поздравляю всех слушателей Ретро-ФМ с Днем Победы. Это один из самых важных праздников для нашей страны. День, когда мы вспоминаем подвиг нашего народа. Желаю здоровья и долголетия дорогим ветеранам. С Днем Победы!

Say Goodbye. Вынуждено, произошло, случилось. Это касается длинного плаща Рика Эсли, в котором он танцует в клипе на эту самую историю. Наверняка клип все видели. С плащом пришлось попрощаться, ибо на съемках одной из передач в Ирландии этот самый плащ украли. И все, ушел с концами. Такая так себе история. И несколько слов о хорошем. Впереди хиты. «Синяя птица» или «Абуш» здесь на Red FM, столице 3 часа 42 минуты.

Подобно названию фильма, я знаю, что вы сделали летом. Летом? Я знаю, что девчата из дуэта Maywood сделали летом 80-го. И вместе с этой историей далеко не одну неделю возглавляли национальный хит-парад Нидерландов. Зачем это знаю? Не знаю. Но определенно точно это Retro FM, и это определенно точно немало проверенных временем историй на ближайшее. В столице тем временем 3 часа 55 минут. Всем практически доброго утра.

0: День Победы. С праздником!
1: С Днем Победы, Россия! На Ретро-ФМ Лариса Долина. Поздравляю всю страну с нашим общим праздником. Друзья, давайте еще раз скажем спасибо всем нашим ветеранам. Их подвиг – это пример для будущих поколений. И мы будем помнить его всегда. С Днем Победы! Нью-Йорк!

Билета на трамвай нет, потому что самого трамвая нет. Это, конечно, как-то незнакомо и по-иногороднему прозвучит для столичных жителей. Но я лично знаком с городами, где трамваи в прошлом. В столице 4 часа 17 минут и несколько уже наших минут ожидания. Услышим Сиси Кейдж, Леонида Агутина и Пэтти Райан на Ретро-ФМ. Всем доброго, бодрого утра.

0: где-нибудь, может, и халяле, а у нас при телефонном разговоре более привычное «Алло, алло». Некие специалисты до меня дозвонились, утверждают, что общение продлевает жизнь. Точнее, общительные люди живут на порядок дольше. Ну, если за языком следят, конечно. Живут дольше, потому что крепкие социальные связи помогают народу лучше справляться со стрессом, позволяют чувствовать поддержку и сохранять активность. При этом для положительного эффекта не нужен большой круг общения, достаточно и несколько близких людей рядом. Ладно, поболтаем с вами дальше. Скоро на Retro FM к нам заглянут Queen, Адриано Челентано и не только в столице. 4 часа 42 минуты. Всем доброго утра.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

западных просторах. Это песня Queen. Когда-то давно, но все еще правда, вызвала споры и была слабо принята, в то время как в Европе и Южной Америке стала гимном освобождения. Пока праздничные выходные позволяют, свободно делаем все, что делается. В первую очередь, конечно, продолжаем отдыхать вместе на Retro FM. Продолжаем поздравлять всех с великим праздником, всех с Днем Победы. В столице 4 часа 56 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Короче говоря, спасибо за музыку, спасибо за эмоции, за настроение. Дрисатов, кому это можно посвятить, кроме Аббы, точно предостаточно на Ретро FM. Прям все как один. Большие молодцы. Скоро услышим Саваш. Команда Любэ, No Mercy и группа Кино в столице. 5 часов 17 минут. Всем доброго воскресного утра.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

0: 9 мая. День Победы. С праздником!
1: Наратор FM Николай Расторгуев, лидер группы «Любэ». Сегодня, 9 мая, я хочу поздравить всю страну со

Этажом выше, этажом ниже. Неважно, где мы, главное, с кем мы. Ретро-ФМ — это 5 часов 41 минута в столице, в самом ближайшем будущем из наших музыкальных любимых, скажу так. Как-то музыкально заскучать, приуныть нам не дадут, не позволят. Сиси Кейдж, Самоцветы и Майкл Джексон. Именно они на подходе.

Да гори оно огнем. Возможно, такие эмоции были у Дитра Волина на первых порах формирования этой музыкальной истории. Просто говорят, первоначально эта песня предназначалась для другой певицы, но из-за недовольства Дитра результатом композицию исполнила Сиси Кейдж. Хорошо исполнила, мы до сих пор слушаем на ретро-фм. Продолжим. Слушайте, продолжим все вместе празднично отдыхать. В столице без 5-6.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: С праздником, дорогие друзья! На Ретро-ФМ Лев Лещенко. Поздравляю всю нашу огромную страну с Днем Великой Победы. Давайте все вместе поблагодарим наших героев-ветеранов за их подвиг. Пусть над нами всегда будет только мирное небо. С Днем Победы!

Crazy Love, такая crazy, как и некоторые вкусовые предпочтения, тоже бывает с некоторой ноткой сумасшествия, скажу так. В Белоруссии, например, выдумщики-придумщики по чашкам и кружкам нынче разливают смесь борща и айслаты. Этот напиток вроде назвали «холодничина». Как по мне, название не слишком креативное, в отличие от самого напитка. В столице 6 часов 16 минут и... А вот и настроение потянули сейчас на кофе. Допустим, меня, Пупо и Скорпионс скоро музыкально потянутся к нам на Ретро FM. Всем доброго утра.

0: конце 80-х родня осчастливила ее радостным событием, а она в ответ осчастливила родню этой музыкальной истории. Ким Уайлд посвятила ее новому члену семьи, посвятила рождению племянника. Мы же с вами эти большие выходные посвящаем великому подвигу, отмечаем, празднуем 9 мая, День Победы. В столице 6 часов 42 минуты. Скоро к нам на Ретро-ФМ музыкально заглянет, подтянется Владимир Кузьмин. Ожидаем.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

или чита. Наш привет его настроенный час будет сегодня на Ретро-ФМ сразу после дорогой гости. Будет сразу после буквального визита Евы Власовой. В это воскресенье, 10 мая, с 13 до 14 по Москве, к нам в студию, в шоу «Дорогие гости», придет она, певица, автор песен, композитор. Задать ей вопрос можете на сайте retrofm.ru. Ну а на вопрос, кто сейчас впереди музыкально на Ретро-ФМ, пока отвечать не буду. В столице 6 часов 56 минут.

одна из самых известных баллад Билли Джоэла уже как пару минут с нами на Retro FM. Рассуждение о том, что честность — это редкое качество, которое трудно найти, он решил наложить на музыку на закате 70-х. Ну а сейчас решительно настроены к нам присоединиться далее на Retro FM Олег Газманов, Рики Мартин и Стиви Уандер. В столице 7 часов 18 минут.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Всем привет! На Ретро-ФМ Олег Газманов. Друзья, поздравляю всю страну с Днем Победы. Уверен, что не только для нас, но и для последующих поколений 9 мая будет особенной датой. И память о подвиге нашего народа останется в истории. С Днем Победы, страна!

0: Море зовет, волна поет, а я такая в огороде. Это более массовое доступное явление, но в целом это тоже неплохо. Дачный сезон все же никто не отменял. Точное столичное 7 часов 42 минуты. Второе точно к нам на ретро-ФМ. Кто кораблями, кто пешим ходом, но главное, уверенно и верно, приближаются Владимир Высоцкий и команда «Итай».
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

верно ли утверждение про то, про тех, кто ходит в гости по утрам, поступает мудро? Действительно ли это мудро? Даже не знаю. Но возможность лично с утра пораньше нарисоваться на пороге своих друзей-товарищей как бы сейчас имеется, потому что мне уже пора передавать эфирную эстафету на ретро-ФМ Андрею Марееву. Через 4 минуты, ровно 8, встречать его, а я в любом случае пошел отдыхать. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: сверим часы, друзья. 8:00 в столице. Доброго утра. Просыпаемся с улыбкой.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день, когда...

0: 8:06. Таково точное утреннее столичное. И если вы думаете, что День Победы ушел из нашей жизни, нет, друзья, мы продолжаем его праздновать с праздником, поэтому с Днем Великой Победы. Меня зовут Андрей Мареев. Давайте узнаем, что интересного нам этот день приготовил с точки зрения астрологии.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 10 мая, воскресенье. Начните утро мягко и неторопливо. Умеренность – лучшая стратегия этого дня. Овны. Сегодня полезно взглянуть на свои долгосрочные намерения с двух сторон. Что они вам дают и от чего заставляют отказываться. Тельцы. Сотрудничество с кем-то, чьи навыки дополняют ваши, сегодня может дать результат, недостижимый в одиночку. Близнецы. Масштабные замыслы приобретают более четкие очертания, если подкрепить их конкретными делами. Раки. Вечер хорош для того, чтобы отпустить привычку или установку, которая давно работает против вас. Львы. Сегодня важно совместить два разных намерения и найти формат, который устроит и вас, и близкого вам человека. Девы. День подходит для умеренной физической активности. Весы. Вечером не сопротивляйтесь творчеству, даже если оно нарушает первоначальный замысел. Скорпионы. Совместное обустройство пространства сегодня стоит вашего времени. Стрельцы. Воодушевляющая идея сегодня заслуживает реалистичной оценки и превращения в конкретные действия. Козероги. Утро располагает приятным и необременительным занятием. Позвольте себе отдохнуть без чувства вины. Водолеи. К вечеру ваш взгляд на личный вопрос может измениться. Дайте себе время осмыслить, прежде чем действовать. Рыбы. Что-то, что долго зрело, сегодня может неожиданно потребовать выхода.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: кстати, недавно узнал, что рабочее название фильма «Красотка», саундтреком которому является эта песня дуэта «Roxette», было просто-напросто 3000. Вот. Ну, видимо, потом голливудские специалисты прикинули, что впоследствии лет так через 10 с лишним придется снимать фильм «300 спартанцев», и решили, чтобы не путаться, назвать «Красоткой». Да и более говорящее название. Опять-таки, Джулия Робертс, «Красотка». Какое тут 3000? Тут гораздо дороже. Дуэт «Roxette» на Retro FM в 8.16. Доброго утра вам, друзья.
1: Круиз Retro FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
5: Любимой музыки много не бывает.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включи.

0: вместо того, чтобы вопросы задавать, есть железное правило: бери да делай. Группа Foreigner с песней о том, хочу знать, мол, что такое любовь. Много кто хочет чего знать. 8:30 в столице. Новости, подоспевшие к этому часу. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Приемная кампания во все российские вузы на все уровни высшего образования начнется 20 июня. Об этом сообщили в Миноборнауке. Там ответили, что начало приема заявлений происходит в единый день. При этом дата окончания различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Например, при приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием документов завершается в период с 10 до 20 июля. Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии. На пост председателя партии ТИСА избрал парламент. Его кандидатуру поддержали 140 депутатов, против выступили 54, один воздержался. После оглашения результатов голосования, которое транслировалось в эфире венгерских телеканалов, Мадьяр принял присягу. Затем новый премьер вновь призвал президента Венгрии Тамоша Шуика немедленно покинуть свой пост. ДТП в России чаще всего происходит в четверг и пятницу, меньше всего в среду и воскресенье. Это следует из данных госавтоинспекции. Всего за первый квартал в стране произошло больше 22 тысяч автоаварий, почти на 9% меньше, чем за такой же период прошлого года. Из материалов

Также следует, что в этом году аварии чаще всего происходили днем с часа до двух, в прошлом году с 6 до 7 вечера, ну а меньше всего их в самые ранние часы с 4 до 5 утра. Облачная погода с прояснениями ожидается сегодня в столичном регионе. По данным гидрометцентра, в Москве местами небольшой дождь, днем будет 14-16 градусов тепла, по области местами умеренный дождь от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха в городе может опуститься до плюс 7 градусов, местами в Подмосковье до 4 градусов выше 0. Россияне назвали главные причины уменьшения продуктивности. Как выяснилось в ходе опроса, половина винят выгорание и недостаток энергии. 46% признались в недостатке мотивации. Около трети опрошенных отметили отсутствие четко поставленных целей и задач. Еще 22% винят в уменьшении продуктивности личные и семейные проблемы. Кроме того, часто россиянам мешает работать шум, избыток встреч и переписок. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные и ближайший вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM. Я всем желаю доброго утра и удачного дня.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: На Ретро-ФМ Александр Серов. С Днем Победы, друзья! Хочу сказать спасибо нашим дорогим ветеранам. Мы благодарны вам за подвиг, мужество и веру в то, что победа всегда будет за нами.

0: Обычно бывает так, если тебе нравится песня в оригинале, то ремиксы, каверы ты уже воспринимаешь как-то вот слегка сморщившись. Здесь удивительное дело, танцевальная версия песни Нека в его содружестве с проектом Eiffel 65 слушается на удивление свежо и как родная, что называется. Здорово сделано. 8:42 в столице. Дальше Modern Talking, Юрий Шатунов и группа Smokey на Retro FM.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21. Невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
4: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: У мамы болят плечи и колени.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: А у отца остеохондроз шейного отдела.
5: Тоже в «Нанодоктор».
4: А где находится «Нанодоктор»?
5: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
4: А как записаться?
5: Звоните 333-432. Повторяю, 333-432.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: на Retro FM. Дуэт Modern Talking совершенно верно подмеченной мыслью, что если прилететь к любви еще можно и как-то наладить личную жизнь, то улететь от нее так не бывает, так не работает. Ты уносишь ее с собой, даже в воздухе, даже на быстрых крыльях джета. 8 часов 56 минут в столице. Всем доброго утра и с праздником, друзья.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
6: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угроватов 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40% всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: лучше находиться в тепле, чем такой колотун, пусть даже и майский. Так, ладно, меня опять срывает на погоду. Наталья Ветлицкая в дуэте с Сергеем Мазаевым на Ретро-ФМ, 9 часов и 7 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра. Здравствуйте, друзья.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 10 мая, воскресенье. Начните утро мягко и неторопливо. Умеренность – лучшая стратегия этого дня. Овны. Сегодня полезно взглянуть на свои долгосрочные намерения с двух сторон. Что они вам дают и от чего заставляют отказываться. Тельцы. Сотрудничество с кем-то, чьи навыки дополняют ваши, сегодня может дать результат, недостижимый в одиночку. Близнецы. Масштабные замыслы приобретают более четкие очертания, если подкрепить их конкретными деталями. Раки. Вечер хорош для того, чтобы отпустить привычку или установку, которая давно работает против вас. Львы. Сегодня важно совместить два разных намерения и найти формат, который устроит и вас, и близкого вам человека. Девы. День подходит для умеренной физической активности. В смысле, не перенапрягайтесь. Весы. Вечером не сопротивляйтесь творчеству, даже если оно нарушает первоначальный замысел. Скорпионы. Совместное обустройство пространства сегодня стоит вашего времени. Стрельцы. Воодушевляющая идея сегодня заслуживает реалистичной оценки и превращения в конкретные действия. Козероги. Утро располагает приятным и необременительным занятием. Позвольте себе отдохнуть, не испытывая чувства вины. Водолеи, к вечеру ваш взгляд на личный вопрос может измениться. Дайте себе время осмыслить, прежде чем действовать. Рыбы, что-то, что долго зрело, сегодня может неожиданно потребовать выхода.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Да что ж они сговорились насчет холодных утр-то, а? Сколько может это продолжаться? Я жалобу напишу в небесную канцелярию. Так, Игорь Корнелюк на Ретро-ФМ, 9 часов 16 минут. Всем, друзья, доброго утра и простого человеческого тепла, если уж климат подводит. Совсем скоро к вопросу о тепле будет нас греть музыка от Ингрид, Валерии и Bad Boys Blue. А еще будут новости, не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Ребята, сегодня у меня в гостях певица Ева Власова. Она согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Рекс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Днем Победы!
1: Здравствуйте! На Ретро-ФМ Валерия. В эти дни вся наша страна отмечает годовщину Великой Победы. И все мы вспоминаем подвиги героев тех роковых лет. Спасибо им за мужество, отвагу и за то, что они подарили нам мир. С праздником!

0: Но если только очень-очень активно гимнастикой хочется заняться с утра пораньше, предложу вам двигаться в такт этой песни от Ингрид. 9:30 столица. Подоспевшие к этому раннему часу новости, Марат Бекметов расскажет все, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. В РЖД объявили о назначении дополнительных поездов в Москву с юга России. Речь идет о составах из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда, отправлением с сегодняшнего дня. В компании уточнили, что сейчас поезда следуют по расписанию, отмены сбоев движения нет. В РЖД подчеркнули, что оперативно увеличат количество вагонов в составах, следующих на юг и в обратном направлении, при наличии технических возможностей. В настоящее время в продаже есть достаточно билетов на поезда с юга и на юг. Вице-премьер Александр Новак сообщил о подготовке соглашений с нефтяными компаниями. По его словам, Минэнерго продолжает такую работу. Договоренности планируется продлить до конца текущего года, а соглашения будут заключены с 12 компаниями. В частности, в документах будут закреплены объемы поставок моторного топлива на внутренний рынок, розничные цены на бензин и дизель. Такая мера направлена на обеспечение стабильного снабжения в период сезонного роста спроса и сельскохозяйственных работ. Ежегодная акция «Ночь в музее» в Москве пройдет 16 на 17 мая. В этот раз она объединит 170 площадок, среди которых музеи-заповедники Царицына, Коломенское, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, ВДНХ и многие другие. Музей Москвы, например, пройдет мастер-класс по русским народным танцам, а в Дарвиновском музее представят точные миниатюрные модели динозавров из частной коллекции. Регистрация на мероприятие «Ночи в музее» откроется 12 мая в полдень на официальной странице акции. В Москве и Подмосковье после похолодания в праздничные выходные ожидается постепенное потепление. Уже с начала следующей рабочей недели температура воздуха приблизится к 20 градусам. Об этом сообщила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, во вторник в столичном регионе ожидается

Ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Ночью 6-11 градусов, днем от плюс 16 до плюс 21, а в среду днем воздух прогреется уже до плюс 23. Сегодня отмечается День чистой комнаты или День уборки в комнате. Неофициальный праздник всех любителей чистоты и, конечно же, любого родителя ежегодно отмечается 10 мая. Хотя он может стать кошмаром каждого ребенка, подростка и ленивого человека, но мало кто поспорит, что такой праздник необходим. Он пропагандирует стремление к чистоте в местах проживания людей и побуждает хотя бы периодически не лениться, чтобы создавать комфортные и чистые условия жизни для человека и семьи. Ну а сегодняшний День чистоты, чистой комнаты – хороший повод заняться уборкой, выбросить все старое и ненужное, что давно не носится или не используется. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные. Ближайший вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. На этом пока все. Далее музыка. Андрей Мареев на Ретро FM. С добрым утром!

0: совсем недавно круиз Ретро FM казался делом достаточно отдаленной перспективы, а нынче, как говорится, погляди в окно. Уже совсем-совсем скоро, друзья, те самые 15 счастливчиков, что определились в ходе игры круиз Ретро FM 2026, отправятся в невероятное путешествие в Грецию. Уже не за горами это путешествие. 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И вот, наконец-то, оно свершилось. С 18 по 28 июля эти люди, совершенно замечательные и невероятно везучие, проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей!
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
3: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожар 21. Невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
4: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
5: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: У мамы болят плечи и колени.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: А у отца остеохондроз шейного отдела.
6: Тоже в «Нанодоктор».
5: А где находится «Нанодоктор»?
6: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
5: А как записаться?
6: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34».
9: Счастье есть!
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
3: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну вот совершенно верно подмечено, что случайному попутчику, неважно где, в поезде, в любой дороге, ты можешь выболтать, высказать, поведать все то, что никогда даже под пытками не расскажешь тому, кого знаешь. Аха, на Ретро-ФМ, ну вот примерно о том же, плюс ко всему еще о загадочной притягательности случайных связей. 9.56 в столице.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Thank you.

0: Открывается еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Тишина, это, конечно, здорово, особенно когда все спят. А вот когда проснулись, уже не до тишины, друзья. Уже и зарядка, и водные процедуры, и завтрак, и знакомство с прессой утренней. Ну и, конечно же, утренний гороскоп на Ретро-ФМ. 10 часов 6 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра, здравствуйте.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 10 мая на календаре, воскресенье. Начните утро мягко и неторопливо. Умеренность – лучшая стратегия этого дня. Овны. Сегодня полезно взглянуть на свои долгосрочные намерения с двух сторон. Что они вам дают и от чего заставляют отказаться. Тельцы. Сотрудничество с кем-то, чьи навыки дополняют ваши, сегодня может дать результат, недостижимый в одиночку. Близнецы. Масштабные замыслы приобретают более четкие очертания, если подкрепить их конкретными деталями. Раки. Вечер хорош для того, чтобы отпустить привычку или установку, которая давно работает против вас. Львы. Сегодня важно совместить два разных намерения и найти формат, который устроит и вас, и близкого человека. Девы. День подходит для умеренной физической активности. Весы. Вечером не сопротивляйтесь творчеству, даже если оно нарушает первоначальный замысел. Скорпионы. Совместное обустройство пространства сегодня стоит вашего времени. Стрельцы. Воодушевляющая идея сегодня заслуживает реалистичной оценки и превращения в конкретные действия. Козероги. Утро располагает к приятным и необременительным занятиям. Позвольте себе отдохнуть без чувства вины. Водолеи. К вечеру ваш взгляд на личный вопрос может измениться. Дайте себе время осмыслить, прежде чем действовать. Рыбы. Что-то, что долго зрело, сегодня может неожиданно потребовать выхода.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Я сейчас признаюсь, друзья, в одном нелепом деянии. Я как-то сравнивал, засекал по времени, вот с какой скоростью попкорн взрывается в микроволновке. И вам скажу, что вот в этой мелодии, которая называется «Попкорн», звуки попкорна, они раздаются быстрее, чаще, нежели в реальной жизни. Тот самый случай, когда искусство опережает жизнь, идет впереди, как минимум на шаг. 10 часов 17 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго утра. Расскажу совсем скоро здесь на Retro FM Modern Talking, Аида Ведищева, Laid Back.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощь двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

0: хорошая, я бы даже сказал, отличная. Но предварить можно кое-чем другим. 10.30 столица. Давайте послушаем новости от Марата Бекметова прямо сейчас. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Приемная кампания во все российские вузы на все уровни высшего образования начнется 20 июня. Об этом сообщили в Миноборнауке. Там отметили, что начало приема заявлений происходит в единый день. При этом дата окончания различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Например, при приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием документов завершается в период с 10 до 20 июля. Официальный чат-бот по защите чести и достоинства учителей стал доступен в национальном мессенджере «Макс». С момента запуска к правовому ассистенту педагога обратились уже больше 3500 уникальных пользователей. Сервис позволяет получать консультации по сложным ситуациям в образовательной сфере. Наибольший интерес к новому инструменту проявили педагоги из Красноярского и Краснодарского краев, а также Бурятии и Свердловской области. Мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью. Как пишет Bloomberg, объем уменьшается из-за конфликта на Ближнем Востоке и ограничения судоходства в Ормузском проливе. Это мешает поставкам из Персидского залива, истощая тем самым буфер, который защищает от шока. По данным аналитиков, объемы запасов нефти близки к минимальному уровню с 2018 года. Это может вызвать еще более резкий скачок цен на ресурсы. Их последствия многие страны не смогут эффективно смягчить. Желтый уровень погодной опасности начнет действовать этим вечером в столичном регионе из-за ожидаемого сильного дождя. По данным гидрометцентра, в ночь на понедельник в Подмосковье ожидается дождь, местами сильный. Желтый уровень будет действовать сегодня с 9 вечера до 9 утра понедельника. Завтра днем, по прогнозам, в Москве и области ожидается небольшой дождь, а термометры покажут до плюс 17 градусов. Больше 40% россиян отправились в поездку с захватом рабочей недели между майскими праздниками. При этом более половины из них не предупредили об этом своего начальника. Остальные же взяли официальный отпуск. По словам специалистов, люди стали прагматичнее. Брать несколько дней отпуска в мае экономически невыгодно, потому что потеря в зарплате оказывается ощутимее, чем удовольствие от этих дней. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные и ближайший вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. А я всем желаю прекрасного воскресенья.

0: Днем Победы.
1: На Ретро-ФМ Михаил Шуфутинский. Наши отцы и деды подарили нам мир, и мы будем всегда помнить об их героическом подвиге. Этот подвиг в наших сердцах и в нашей памяти. С праздником, дорогие мои друзья! С Днем Победы!
2: Снова гость моей соседки. Дочка спит,

0: Умных, красивых, талантливых женщин приятно не только слышать, но и видеть. И поэтому, друзья, уже совсем-совсем скоро, то есть вот сегодня воскресенье, значит, воскресенье, 13.00 на Ретро-ФМ состоится шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта приходится отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то вы в состоянии заработать приличную сумму, если вам интересно. Оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. И вот к чему я подвожу все это. Сегодня в шоу «Дорогие гости» придет певица, автор песен и композитор Ева Власова. Так что не пропустите. На Retro-FM в 13.00 совершенно точно скучно не будет.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон» – домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени – только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Нет, надо будет все-таки серьезно поговорить с музыкальной редакцией. Ну что это такое уже, которая песня про яркое солнце, про жару, про зажигательность такую. Их дуэт Maywood на Retro FM в 10 часов 56 минут. Всем желаю отлично провести этот выходной, друзья. Воскресенье, день, созданный для отдыха, для праздника. Вот с праздником и поздравляю.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумбери на Барбашова, идеальный кухни стиль.
4: Открылся еще один новый магазин Хоумбери. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
5: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
4: Новый Хоумбери на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
5: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
6: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
10: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
11: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: почему-то подумал, что вот это сочетание такого «ага, я вас настиг», и рядом же упоминание денег, то есть мани, оно как-то настораживает, сразу наводит мысль на что-то весьма и весьма криминального характера наполненное. Абба на Ретро FM в 11 часов и 16 минут. Всем-всем-всем я желаю дружеских отношений с деньгами, чтобы все было по обоюдному согласию и встречи, и расставания. Совсем скоро здесь на Ретро FM услышим группу «Антик», Игоря Корнелюка, Сиси Кейч. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго всем дня.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: 9 мая. День Победы. С праздником!
1: Друзья, я, Игорь Корнелюк, поздравляю всех слушателей Ретро-ФМ с Днем Победы. Для всей нашей страны, для каждой семьи это особенный день. Но особенно он дорог тем, кто помнит войну. Желаю долгих лет жизни нашим ветеранам. С праздником, Россия!

0: может быть, как минимум в музыкальном плане. Ну, а где еще что можно посмотреть, послушать, узнать, как себя развлечь на эти выходные, друзья, узнаем из рубрики «Афиша» на Ретро-ФМ прямо сейчас.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Декметов. Сначала о кино. В прокат вышла сатирическая комедия «Как стать миллиардером». Главный герой Бобби Сандерс, бывший хоккеист, он внезапно оказывается младшим сотрудником инвестиционной компании и быстро понимает, что финансовый мир живет не только цифрами, но и амбициями, страхами и внутренними переговорами о власти. Постепенно Бобби перестает быть наблюдателем и сам включается в игру, где каждое решение может изменить его положение и представление о нормальности. В павильоне транспортного ДНХ работает выставка «Иномарка». Это возможность посмотреть на 90-е годы через автомобили. Проект рассказывает о стихийных авторынках, людях, которые их строили, и машинах, ради которых они шли на все. В экспозиции около 30 автомобилей, некоторые из них пересекли границу в разобранном виде. Отдельный блок выставки посвящен культуре перепродажи. Это объявления из газет, истории продавцов и покупателей, а еще контекста, в котором машины могли стоить целого жилья. В Вегас-Сити-Холле проходят показы мюзикла «Любовь без памяти». Спектакль от трехкратного обладателя «Золотой маски» Алексея Франдетти рассказывает о молодом музыканте Саше, который приезжает в Москву из Ростова-на-Дону в погоне за успехом и неожиданно встречает любовь. История повествует о трудном выборе между амбициями и чувствами, о предательстве и верности, о том, как сохранить себя на пути к мечте. За музыкальную часть отвечает Василий Вакуленко. Начало в 3 часа дня. В парке «Патриот» продолжается празднование Дня Победы. Сегодня на танковом полигоне пройдет демонстрация исторической бронетехники. В интерактивной зоне «Армейский городок» пройдут занятия по тактической подготовке, базовой медицинской помощи и устройству военного снаряжения. Ну а в 5 часов вечера на главной сцене парка «Патриот» начнется концерт «Песни Победы» с участием оркестров Минобороны, звезд эстрады и молодых вокальных коллективов. В столице продолжается большой фестиваль «Московская весна». Он знакомит с гастрономическими традициями разных регионов и рассказывает про обычаи народов страны. До конца праздничных выходных посетителей ждет насыщенная программа, национальные блюда, народное творчество, игры, лекции, выступления звезд и театральные постановки. Флагманская площадка работает на Тверском бульваре. Сегодня здесь день фронтовой кухни. Вас ждут гастрономические представления, реконструкции и мастер-классы. На этом у меня пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро FM. Я всем желаю прекрасного воскресного дня.
1: Афиша на Ретро FM.

0: каждый развлекается как может. Ретро-ФМ, в свою очередь, делает все для того, чтобы ваши выходные были разнообразны, веселы и жизнерадостны. Ну, как минимум, в музыкальном плане. 11.42 в столице. Это Бонни М на Ретро-ФМ. Дальше Modern Talking. Песни из фильма «31 июня» и «Sting».
1: Реклама.
2: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: У мамы болят плечи и колени.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: А у отца остеохондроз шейного отдела.
3: Тоже в «Нанодоктор».
2: А где находится «Нанодоктор»?
3: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
2: А как записаться?
3: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
3: 29-33-66.
4: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Не сдаваться, не отступать ни в коем случае, не опускать руку. Вот это самая правильная жизненная позиция. Дуэт Modern Talking на Retro FM в 11 часов и 56 минут.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье, счастье есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
8: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Вест, Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
11: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 9 мая. День Победы. С праздником!
1: Меня зовут Леонид Агутин. Дорогие любимые ветераны, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Мы очень гордимся вами. Мы вас очень любим и ценим. Будьте, пожалуйста, счастливы. И специально для вас песня на Ретро-ФМ.

0: Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает, песенки поет. Вот где он, вот где этот медведь. Михаил Боярский на Ретро-ФМ, 12 часов 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго дня, друзья. Поздравляю с праздником, с праздничными выходными, с праздничным настроением. Скоро Донна Саммер, Александр Скляр и дуэт Юритмикс на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, сегодня у меня в гостях певица Ева Власова. Она согласилась ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому она проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
18: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: О походах наших, о боях с врагами долго будут люди песни распевать. И в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах где-нибудь, когда-нибудь

0: Румынская диско образца, если не ошибаюсь, конца 90-х. Группа Accent на Retro FM, 12 часов и 42 минуты. Сделал еще более жизнерадостным этот праздничный выходной день. Дальше, друзья, ансамбль Joy, Flix Simon, группа Секрет с песней, которую я очень люблю и надеюсь на то, что она у вас вызывает тоже исключительно позитивные эмоции. Короче говоря, слушать и радоваться.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».

0: Открывается еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: нет, друзья, не Валерий, а Ева. Ева Власова. Певица, автор песен и композитор. Сегодня она пришла в гости к Максиму Ковалевскому. Да-да, вы все правильно поняли. Шоу «Дорогие гости» начнется на Ретро-ФМ буквально через несколько минут. Так что, друзья, делайте громче. Оно того стоит. Андрей Мареев, Ретро-ФМ. До встречи завтра.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21. Невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
4: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Берите гитару под мышку, устраивайтесь поудобнее и слушайте шоу «Дорогие гости». Час дня в Москве.
1: Дамы и господа, это шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Только у нас вы можете заработать на звездах. Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
1: «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским на Ретро-ФМ.
0: Ева Власова, наша замечательная певица, автор многочисленных хитов.
3: Ну, допустим, для других артистов.
0: Да?
3: Ну, я скромная певица, поэтому, когда говорят, что...
0: А кто поет ваши хиты?
3: Ну, например, Сергей Лазарев поет песню «Если бы я мог».
0: Это ваша песня?
3: Это моя песня, да. И Алсу поет песню «Табу». Это обе
0: песни... Алсу поет «Табу»?
3: Да, да. Алсу поет «Табу». И обе песни получили самые высокие награды, поэтому, наверное, можно их назвать хитами.
0: Смотри, я бы знал.
3: Так вот, если бы вы знали, то я бы тогда бы не удивила вас сейчас.
0: Да, но я изображаю удивление.
3: Да я вижу, что у вас не очень хорошо получается.
0: У меня по актерскому мастерству был тройбан. Слушайте, это первый раз такой наезд на ведущего, да?
3: А не, мне сказали за дверями, говорит, у нас ведущий немножко такой дерзкий, он может вас чуть подкалывать. А я как бы предупреждена, значит, вооружена. Я хоба, сразу с нападения.
0: Все правильно делаете. А я, как профессионал, я сразу ложусь под гости.
3: Понятненько.
0: Гость дерзкий, значит, я шелковый.
3: Да, все понятно. Все, тогда, да. Тогда даже становится как-то немножко неинтересно. Надо...
0: Ну все, до свидания.
3: До свидания.
0: Ладно, я очень рад вас видеть. Значит, смотрите. Вам сегодня предстоит проиграть свои собственные деньги, отвечая на каверзные вопросы наших слушателей.
3: Понял.
0: Все проигранные вами деньги достанутся слушателю, который пришлет самый интересный вопрос.
3: А выигранные деньги что с ними?
0: Вот. Молодец. Ну, как она все к месту спрашивает. А выигранные, в смысле проигранные вами деньги, выигранные, откуда они выигранные?
3: То есть выиграть я ничего не могу, я могу у вас только проиграть. Ага,
0: все, что вы проиграете, проходит мимо ведущего и отправляется к слушателю.
3: Что-то в кармане у ведущего остается?
0: Ничего, к сожалению, даже процент не прилипает. Давайте к вопросам наших слушателей. Внимание, первый вопрос.
3: Ой,
0: противным голосом.
3: Нормально, лучше, чем ваш обычный.
0: Подумай,
3: простите.
0: Нормально идем. 2000 рублей стоит первый вопрос.
3: Так.
0: Отгадайте загадку.
3: Угу.
0: Что теряет голову утром, но получает обратно ночью?
3: Ну, это, наверное, какая-то... Это не прямо про голову, да? Это вот про что-то...
0: Угу.
3: Про что-то другое.
0: Хотите варианты ответа?
3: Давайте.
0: Не знаю. Сдаюсь.
3: Сдаюсь.
0: Очень хорошо. А теперь, внимание, правильный ответ.
3: Так.
0: Это подушка.
3: Она реально теряет голову. Это же было так просто.
0: А это вот именно, это был легкий вопрос.
3: Я же песни пишу, я же всегда ищу какую-то, понимаете, аллегорию. То есть для меня, да, там, где вот теряет голову, это значит не про голову, понимаете? А мне надо проще, надо смотреть.
0: Ева.
3: Уже мыслить надо.
0: Проще, будьте проще.
3: Я постараюсь в следующем вопросе.
0: И люди к вам, наверное, все равно не потянутся. А значит, вы проиграли первые 2000 рублей.
3: Хорошо. Так, я уже вижу, как 2000 пролетают.
0: Да,
3: мимо вас.
0: А я слышу, как зубы заскрипели. Поехали дальше.
1: Шоу продолжается. Не переключайтесь.
2: Дорогие гости.

0: утреннее шоу.
1: Ева Власова, певица, автор песен. Как мы узнали, для других людей тоже. Композитор, соответственно, музыкант, инструменталист.
2: Ну, я не, инструменталист. Ну, зачем врать? Ну, зачем вы врете?
1: Это наша работа.
2: Зачем вы врете вот так вот на всю страну?
1: Слушайте, Ева, честно скажу.
2: Давайте.
1: Я не был знаком с вашим творчеством.
2: Ну, это неудивительно. Вы не выглядите как человек, знакомый с моим творчеством.
1: Ну, у вас творчество для женщин 35+.
2: Нет, это неправда.
1: А я считаю, что это так.
2: Ну, хорошо.
1: Короче, история. Значит, услышал я песню «Танцую вопреки».
2: Так.
1: Я не знал, что это вы.
2: Так.
1: Звоню жене, говорю, слушай, есть песня вот просто для твоей подруги. Вот реально, вот вышла новая песня, ну, это было тогда, когда она вышла.
2: Да.
1: Я говорю, отправь ей это про нее.
2: А она отличается танцами, да, все время?
1: Ну, любит это делать, ага. Да. У нее, у подруги она и отправила, она зафанатела, и у нее до сих пор эта песня стоит на рингтоне в телефоне.
2: Вау!
1: Вот я думаю, она не одна такая. Я думаю, таких женщин примерно 35 миллионов в нашей стране.
2: Ну, вы, конечно, так преувеличиваете,
1: мне
2: кажется.
1: Я все преувеличиваю.
2: Да, да, да. Это ваша работа, вам за это платят.
1: Хочу приятное вам сделать.
2: Понятненько, да.
1: Внимание, следующий вопрос.
2: Сколько стоит?
1: 2000 рублей. Молодец, все спрашивает.
2: Ну, я же.
1: Сколько стоит? Почему в персидской культуре перед входом в дом всегда ставят зеркало? Вот тут можете углубляться.
2: Почему смотрят в зеркало? Я думаю, чтобы посмотреть, в каком виде ты заходишь в чужой дом.
1: Я говорю, можно углубляться? Нет, не стало.
2: Так, это слишком поверхностно. Просто в предыдущем раунде я углубилась и пошла не туда.
1: А я уж подсказываю. Вот тут можно углубиться.
2: Вот тут можно углубиться. Тогда это зеркало стоит не для того, чтобы в него смотреть, а для того, чтобы...
1: Ну, а что,
2: на тебя смотрели с той стороны.
1: О, ну не надо так углубляться, уж не в такие глубины.
2: А почему же?
1: Не, ну если денег не жалко, пожалуйста.
2: Мне не жалко.
1: Ну тогда, внимание, правильный ответ.
2: Так.
1: Чтобы входящий мог поправить одежду и улыбнуться себе, оставив плохое настроение за дверью.
2: Ну, почти. Но я была близка,
1: да,
2: так скажем.
1: Да.
2: Я была очень близка. Вы меня попытались сбить с толку. У вас получилось? Ну, хорошо, эфирное время,
1: что,
2: я понимаю.
1: А настроение как-то понизилось, да?
2: Ну, понизилось, потому что вы, знаете ли, вот как-то специально как-то меня вводите вокруг пальца. Да, вот это
1: маленький
2: всеми
1: секрет.
2: Вашими вопросами.
1: Маленький секрет.
2: Это ваша работа, да, я помню.
1: Ну, все. Сейчас я вам песню поставлю за это.
2: Давайте.
1: Хорошую.
0: На Ретро FM шоу «Дорогие гости».

0: Совет имеет свою цену.
1: Друзья, Ева Власова, наша замечательная хитмейкерша, певица, создательница нетленных произведений, которые обожают женщины, мужчины.
2: Мужчины уже тоже начали обожать.
1: Но кстати, мужчины, хотел сказать, мужчины меньше.
2: Нет, мужчины уже стали, потому что девчонки стали брать своих мужей с собой на концерты.
1: Ага.
2: Вот, они сначала не хотят ко мне идти на концерт,
1: да.
2: А потом после концерта начинают слушать мои песни. Мне очень часто пишут, что вот, мой муж сопротивлялся, не хотел, а потом да. Пошел, и ему как понравилось, и он теперь вот со мной на следующий концерт идет. Поэтому мужчин становится больше.
1: Не-не, это просто подкаблучники.
2: Я считаю, что это вообще лучшее, что может быть в мужчине.
1: А я подкаблучник.
2: Вот, я сразу это поняла.
1: Во мне вообще очень много положительных качеств, вы их скоро увидите.
2: Так.
1: Да. Расскажите про ваш концертный тур.
2: А что про него рассказывать? Он у меня есть, поэтому все города есть на моем одноименном сайте Ева Власова. Постоянно список обновляется, поэтому если вы вдруг хотите на мой концерт в своем городе, посмотрите, пожалуйста, весь список, и я вас с удовольствием буду ждать на своих концертах в вашем городе.
1: И даже меня?
2: А вам я, кстати, могу дать бесплатный концерт. Ой, бесплатный концерт.
1: Давайте!
2: Не-не-не-не-не-не, это уже... Это я что-то... Билетик пригласительный.
1: Ваш концертный директор здесь?
2: Вы можете написать на любой номер. Вообще. Вдруг попадете на моего концертного директора.
1: Классно. Слушайте.
2: Если попадете, то обязательно скажите, что я вам сказала.
1: Хорошая схема. Внимание, следующий вопрос. Вы проигрываете 4000 рублей.
2: А третий вопрос сколько стоит?
1: 2000 рублей.
2: 6, получается, уже должна проиграть.
1: Подождите, может выиграть?
2: Ну, выиграть-то я не могу.
1: Ну, ладно.
2: А, ладно.
1: Перенесемся в Австралию.
2: Так.
1: Там живет птица. Одна.
2: Да.
1: Название хотите этой птицы?
2: Ну, колибри, наверное, да? Или нет?
1: Как сказала бы моя жена, сама ты колибри.
2: Не колибри. Хорошо.
1: Волшебный расписной малюр. Значит, эта птица научилась обманывать природу. Что она делает при виде опасности или желании забрать добычу? Это вопрос был.
2: Угу. Я поняла. В Австралии есть одна птичка, которая
1: волшебный
2: обманывает...
1: Волшебный расписной малюр.
2: Да,
1: которая... Я прошу запомнить это название.
2: Я понимаю, к чему вы ведете, потому что она расписная, скорее всего, пестрая. И, скорее всего, она подстраивается под цвет чего-либо в какой-то определенной ситуации. И вы ее уже никогда в жизни не сможете найти на этом дереве, потому что она становится частью этого дерева по цвету. Ну, примерно так должно быть.
1: Неожиданный ход. Логичный. Спасибо, что мы нашли название, потому что волшебный и расписной отвела вас от...
2: Истины.
1: Угу. Внимание, правильный ответ. Она имитирует сигналы тревоги других видов, заставляя их бросать еду и убегать.
2: Она, значит, имитирует звуки, как попугай, имитирует звуки других животных.
1: Да, например, там.
2: Например.
1: Я не могу. Я хотел ишака сейчас.
2: У вас получилось.
1: Да?
2: Да, да, да. Один в один.
1: Ну, просто простуда.
2: Это вы даже не старались.
1: Значит, что, 6 тысяч?
2: Ну, 6 тысяч получается, да. Ну, нормально, это еще как-то по-божески.
1: 6 тысяч рублей проигрывает Ева Власова.
3: Угу. Будьте с нами, скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум – лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья.
4: Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Ретро-ФМ.
1: Звезды в эфире. Это к деньгам.
2: Певица, автор многочисленных хитов, Ева Власова.
3: Ну, «Танцуй
2: вопреки», там что-то я смотрел 40 миллионов, да, просмотров?
4: Ну, я уже не помню, когда последний раз смотрела. 40 точно помню.
2: Я вчера, да. Я же готовился к нашей встрече.
4: А, ну все, тогда так и осталось 40.
2: А сейчас на сегодняшний день 40, это много или мало? Или уже так, как бы нормально?
4: Нет, это, конечно, много. Конечно, это много, да. Но бывает и больше, гораздо больше.
2: Ну, понятно.
4: Я довольствуюсь тем, что у меня есть.
2: Но мы же не Артур Пирожков, правда?
4: Мы не Артур Пирожков.
2: Нас же дети не слушают.
4: Мы не Артур Пирожков.
2: Во всем мире все просмотры делают дети.
4: Да.
2: Прослушивание. Все, это все дети.
4: Ну, кстати, у меня есть несколько песен, которые очень любят дети. Очень любят. Это очень странно, но песня «Дагестан» — это одна из самых любимых песен у детей. Я не знаю, как так получилось. У кого я не спрашиваю на концертах,
2: а это всегда невозможно.
4: «Дагестан».
2: Вот эта формула
4: это
2: понравится детям нереально. Угу. Нету формулы. Вот что-то им заходит.
4: Да, да. Так и есть. Я сама не понимаю, как это произошло.
2: Ну, разберемся. Внимание, следующий вопрос.
4: Угу.
2: 2000 рублей. В Австралии живет птица.
4: Так, мы возвращаемся. У нас что, день сурка?
2: А, все-таки молодец. Все-таки не выпадает из эфира. Ладно. В некоторых аэропортах мира багажные ленты делают не круглыми, а слегка изогнутыми или с перепадом высоты. Зачем? Вы же часто летаете. Должны сейчас представить себя в аэропорту и... Жик.
4: Так... Возможно, это связано как-то с перевозкой животных, например.
2: Да.
4: Может такое быть?
2: Может.
4: Вполне.
2: Вполне.
4: Может быть, какой-то специальный груз по ним идет.
2: Банальнейшая причина. Очевиднейшая.
4: Просто захотелось так архитектору. Нет?
2: Одному.
4: Одному. В одном каком-то городе.
2: Который, да.
4: Такой, а у меня будет изогнутая.
2: Да.
4: Так.
2: Внимание, правильный ответ.
4: Угу. Я опять проиграла, судя по всему.
2: Да. Чтобы пассажиры не толпились в одном месте, а равномерно распределялись вдоль ленты и не мешали друг другу забирать чемоданы. Вам, небось, чемодан подвозят.
4: И как это не мешает?
2: Ну как, вот она лента, вот. Течет река, лента.
4: Да, да, да.
2: Все, и люди стоят, вот, находят себе каждое местечко.
4: Ну так-то сейчас находят каждое местечко.
2: Сейчас, когда сейчас? У нас вообще
4: сейчас
2: никакой ленты нет.
4: Почему нет? У нас
2: я
4: есть
2: не знаю, зачем
4: лента.
2: Вы с чемоданом пришли. Значит, итого 6, 8, 10, 6, 8 тысяч рублей.
4: 8 тысяч. 8 тысяч.
2: Рублей.
4: Да, за 8 тысяч рублей это хорошая сумма.
2: На рубли играем.
4: Хорошая сумма.
2: Да,
4: 8 тысяч рублей, да.
1: Самый звездный час. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Необычные вопросы приносят нашим слушателям неплохие деньги.
2: Ева Власова, автор замечательных песен, настоящих
3: Спасибо.
2: Хитов.
3: Спасибо.
2: Певец, композитор, музыкант. Сегодня Спасибо. В студии Ретро-ФМ.
3: Здрасте.
2: Здрасте.
3: Всем добрый день.
2: Спасибо.
3: Очень токсичный ведущий, поэтому я держусь из последних сил.
2: Пожалуйста.
3: Пожалуйста. Ладно, шутка, выдушка.
2: А не хотели бы вести со мной какую-нибудь передачу?
3: С удовольствием приглашайте. Я боюсь, что вы просто в итоге исчезнете из этой передачи.
2: Ну, вы останетесь.
3: Да. А вы просто хотите уйти, да? Не знаете как?
2: Не знаю как.
3: Я поняла. Приглашайте, мне я помогу.
2: Ладно.
3: Я вас подсижу.
2: Слушайте, вам знаком некто Жан Мелемиров?
3: Да.
2: Кто это?
3: Это участник экс-группы «Премьер-министр», потрясающий музыкант, вокалист, а также участник шоу «Маска».
2: Вы только что сохранили 2000 рублей.
3: О, это был вопрос?
2: Ну, будем считать, что это был вопрос. Один
3: О,
2: из...
3: ничего себе.
2: Да не, шучу. Просто он был на прошлой неделе.
3: Здесь, что-то про меня говорил?
2: Да!
3: Вы спросили, кто такая Ева Власова, он сказал, не знаю.
2: Да понятия, говорит, не
3: имею. Ну вот. Ну, да.
2: Может, ну, отзывался о вас очень хорошо.
3: Можете перезаписать, я скажу, кто? Это, может быть, это

0: птичка в Австралии.
1: Ладно.
0: Ладно, нет, ну мы шутим.
1: Ну, конечно.
0: Конечно, мы знаем, кто такой Жан Миллер.
1: Да. Передала вам большой привет.
0: Да, спасибо. В следующий раз передайте, когда он будет в следующей передаче, от меня привет.
1: Хорошо. Внимание, вопрос нашего слушателя уже.
0: Так.
1: Закончите итальянскую пословицу. Если итальянцу связать руки за спиной, он не сможет...
0: Он не сможет жестикулировать. Очевидно, не сможет. Он не сможет рассказать анекдот. Ха! Потрясающая версия, я считаю.
1: Ну, между прочим.
0: Он не сможет рассказать историю, он не сможет рассказать анекдот, он не сможет говорить, потому что они что? Они жестикулируют, когда говорят. Я выиграла 2000, я вижу по твоему взгляду.
1: Молодец, наконец-то! Он не сможет говорить, что все итальянцы жестикулируют во время беседы.
0: Вот, видите, я не такая глупая, как вы сказали.
1: Да вы золото просто.
0: Да.
1: Вы находка для моей программы.
0: Да.
1: Да. На следующей неделе придете?
0: Приду.
1: У меня тут свободно пока.
0: Хорошо. Вы уйдете?
1: Не, не надо приходить. Песня на Retro FM.
2: Это «Дорогие гости» на Retro FM.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Звезды наши, деньги ваши.
2: Ева Власова, замечательная певица, музыкант, хитмейкер, человек, который, оказывается, пишет и не только себе, но и другим.
3: Да, мало, но все же.
2: Мал золотник.
3: Но зато хорошо.
2: Да. Вот жалко, что мы недавно знакомы.
3: Угу, сегодняшнего дня.
2: Да.
3: Так.
2: Я вот обратил внимание, что вы экстравагантно одеваетесь.
3: Так. Насколько?
2: А вот насколько не могу сказать, потому что мы один раз виделись.
3: Так, это вам кажется, что я сейчас экстравагантна?
2: Да, да.
3: Серьезно?
2: Да.
3: Нет, ну это просто такой обычный, да я даже не...
2: Я даже не знаю, как это описать-то.
3: Я даже не задумывалась, просто...
2: Как это описать-то? Что это на вас вообще?
3: Это просто пиджак. Вы,
2: нет, это
3: вы не
2: просто.
3: Знаете. Судя
2: нет,
3: по всему, вы не знаете, что это такое пиджак.
2: Нет, это... Ах, это просто
3: судя
2: пиджак.
3: По вашей футболочке. Слушайте, я думаю все-таки, что у каждого человека свое мнение. Кому-то нравится такая одежда, кому-то не нравится. Главное, чтобы она нравилась мне.
2: Правильно, я согласен. Mm-hmm. Внимание, вопрос. Вы проигрываете 8 тысяч.
3: Я сейчас проиграю еще 2 тысячи.
2: Давайте.
3: Давайте.
2: В Швейцарии на фермах коровам вешают колокола разного размера. Mm-hmm. Почему нельзя, чтобы все колокола звучали одинаково?
3: Потому что есть коровы, которые дают молоко, а есть коровы, которые дают шоколад.
2: Швейцарский?
3: Да. Это мой ответ окончательный. Ну, проигрывать так красиво. Ну, все же знают, какие коровы в Швейцарии фиолетовые.
2: Не гость, а находка. Золото.
3: Так я считаю.
2: Шоколад.
3: Да, согласна.
2: Шоколад.
3: Вот те, у кого вот эти вот колокольчики побольше, те побольше едят, чтобы больше шоколада дать. А те, которые поменьше, те раньше возвращаются и дают молочко. Идеально. Защитно.
2: Феерически. Да. Внимание, правильный ответ. Чтобы хозяин по звуку узнавал, где какая корова пасется в тумане.
3: Вот.
2: На слух свою
3: и к шоколаду.
2: Корову.
3: И вы хотите сказать, что к шоколаду это не имеет никакого
2: нет,
3: отношения?
2: Ну и к шоколаду, конечно.
3: Ну, это просто вот вы уже...
2: Конечно.
3: Меня хотите вообще нет, утопить, нет, уже конечно, затопить.
2: Нет,
3: поэтому
2: конечно же,
3: про шоколад умалчиваете.
2: И шоколад. Итого... Что ж получается, 10 тысяч?
3: 10 тысяч.
2: Ой, как мне хорошо.
3: Не, ну
2: с вами
3: смотрите, 10 тысяч это уже не 8.
2: Это
3: уже не 8.
2: Однозначно.
3: А там, где 10, там и 12.
2: Однозначно.
3: Или что там уже?
2: Да. А там и посмотрим.
3: А там и посмотрим.
2: Через пару минут узнаем.
3: Давайте.
1: Будьте с нами. Скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
7: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
8: Летний кинотеатр.
9: Уличные камины во дворе.
8: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
9: Звоните 773300.
8: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Праздничные скидки в Арктике уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван Monaco 7 вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: По-настоящему классная Ева Власова.
3: Я думала, вы скажете передача.
2: Передача у нас супер.
3: Да, передача супер. Спасибо.
2: А Ева Власова реально крутая. Ладно. Значит, что я хотел спросить? Mm-hmm. Слух у вас абсолютный?
3: Я вроде как бы чисто пою.
2: Да.
3: Но, например, если меня спросят, в какой тональности этот звук, я не скажу.
2: Не скажу. Значит, да. Не абсолютно.
3: Ну, вот и все.
2: Ну, все.
3: Ну, а что вы?
2: Ну, это все.
3: Да и все.
2: Ну, и до свидания.
3: Ну, и до свидания со своим слухом.
2: Блин. Внимание, следующий вопрос.
4: В китайском языке сочетание трех иероглифов дерева означает лес.
3: Так.
4: А что означает сочетание двух иероглифов дерева?
3: Три иероглифа.
4: Три иероглифа.
3: Это лес.
4: Это лес. А два иероглифа дерева это?
3: Семья.
4: Не копайте так глубоко.
3: Не копать глубоко.
4: Нет, не
3: дом.
4: Надо.
3: Сарай. Ну, просто, судя по вашему... Подожди, лес.
4: Да.
3: А два дерева... О, парк. Что?
4: Ну, в принципе, что?
3: Парк, полянка. А что еще?
4: Ну, в принципе, это роща по-китайски. Роща. Но я засчитываю ответ как правильный.
3: Спасибо.
4: Потому что по смыслу вы...
3: По смыслу я в правильном направлении, да. Да, роща.
4: Роща.
3: Да.
4: Запомнили. Три китайских иероглифа. Лес.
3: Да.
4: Два это...
3: Роща. Если вдруг я буду в Китае и увижу два иероглифа, я пойму, что я в роще.
4: Да.
3: Если я увижу три, я пойму, что я в лесу заблудилась и надо искать, выходить на рощу.
4: Умничка.
3: Все.
4: Ну ладно. Значит, все, у нас прямо по курсу последний вопрос.
3: И все?
4: Ну, потом в ресторан идем.
3: А, за ваш счет,
4: ну,
3: да?
4: Естественно.
3: А, за те деньги,
4: я
3: которые я проиграла.
4: Конечно. Пополам. Да.

0: гості на Ретро-ФМ.
1: Ваш шанс заработать на звездах.
2: Друзья, неповторимая, замечательная, прекрасная Ева Власова.
3: Спасибо певица, большое.
2: Гость, о котором можно только мечтать. Мужчина, небось, штабелями. Правда, мужики любят уверенных, наглых, смелых, таких хватких женщин. Это все про вас?
3: Это все про меня, и муж у меня еще хуже, чем я. Да, поэтому мы 17 лет в браке, счастливы.
2: Круто.
3: Угу.
2: Внимание, последний вопрос. 5000 рублей он стоит.
3: О, а это что такое?
2: А это так, чтобы проснуться немножко.
3: Давайте.
2: О,
3: у нее тут 5000, это уже что-то такое.
2: Как звучит полная версия пословицы? Аппетит приходит...
3: Ну, вы шутите, да? Во время еды. Или что?
2: Да нет, я не договорил еще. Аппетит приходит во время еды?
3: Так. Вон оно что.
2: А вот так.
3: Аппетит приходит во время еды, пока я ем, я глух и нем.
2: Блестяще. Ну, это ж надо было так связать несвязуемое. Это просто талантище.
3: Это будет новая песня. Ну,
2: а
3: хорошо.
2: Жадность во время аппетита.
3: Вот. Этого, кстати, я не слышала никогда.
2: Никогда.
3: Поэтому я никогда бы не смогла это пробить.
2: А никто никогда этого и не слышал.
3: Ну, это вы сами придумали только что, да?
2: Кроме нашего слушателя, который прислал этот вопрос. Какой вопрос вам, Ева, понравился больше других? И кто из наших слушателей получит проигранные вами 15 000 рублей?
3: Давайте все-таки пословица.
2: Да я знал.
3: У меня прям хороший вопрос.
2: Я знал,
3: да.
2: Я хотел уже Ярослава Фадеева.
3: Нет, все хорошие вопросы,
2: поздравить.
3: Но этот прям такой,
2: да, конечно,
3: действительно.
2: Класс.
3: Да.
2: Ярослав Фадеев, город Кемерово.
3: Да, поздравляю вас, спасибо.
2: Ярослав,
3: большое.
2: Спасибо вам огромное. 15 000 рублей достаются вам от Евы Власовой.
3: Нормально я проиграла вам, Ярослав.
2: По максимуму.
3: Хорошим, добрым просто... словом Ярослав меня будет вспоминать,
2: да,
3: теперь.
2: Да, и я.
3: Спасибо.
2: Надолго.
3: Да.
2: Навсегда.
3: Все, теперь будете рассказывать историю про Еву Власову, когда кто-то другой будет приходить, будете говорить, ой, а Ева Власова была такой эфир классный.
2: Вообще супер. Ева, спасибо огромное.
3: Спасибо вам большое.
2: Приходите к нам еще, правда.
3: Обязательно, приглашайте.
2: Приглашаю вас,
3: да.
2: И обязательно с деньгами.
3: Хорошо, я и сейчас с деньгами пришла, если что.
2: Умничка.
3: Я могу вам... Вот.
2: Уже?
3: Да не могу, извините. Не буду.
2: Ура.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Приготовьтесь встречать новых звездных участников уже в следующее воскресенье в 13:00.
0: А пока оставляйте для них вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
7: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит».
9: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
10: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
11: В медицинский центр «Нанодоктор».
10: У мамы болят плечи и колени.
11: В медицинский центр «Нанодоктор».
10: А у отца остеохондроз шейного отдела.
11: Тоже в «Нанодоктор».
10: А где находится «Нанодоктор»?
11: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
10: А как записаться?
11: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
13: Меню для счастливого человека.
12: С 9 до 14 часов завтрак.
13: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
12: На обед вкуснятина.
13: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
12: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
13: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
12: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
13: Доставка 8-999-844-34-34.
12: Или через приложение «Яндекс.Еда».
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
15: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

Праздничные выходные в самом разгаре, а это значит, что мы продолжаем поздравлять вас с великим праздником, с Днем Победы. Ну а с этой минуты и вы можете это сделать на всю страну. Ну, да чего там на всю страну? Давайте на весь мир, отправив свои поздравительные сообщения нам сюда, на RetroFM. В мессенджере Макс, под постом Филичита, также на сайт RetroFM в разделе Филичита, заполняйте специальную форму и отправляйте свое послание. Ну и СМС на короткий номер 5533 тоже можно отправить. В начале сообщения пишите RetroFM и не забывайте подписываться. Это самое главное. Любой ваш повод, любое поздравление, все обязательно озвучу. Ну и первый привет. Ловите от меня, Тимур Соколов, у микрофона. Начинаю Филичиту. Поехали!

0: Мы тоже всем желаем счастья. И делаем это в программе «Фильчита» каждый день, друзья, с 14 до 15 по московскому времени. Первые приветы уже полетели. Добрый день. Поздравляем со всеми майскими праздниками работников одного очень интересного магазина в городе Геленджик и руководителя Владимира Филипповича. Желаем здоровья, счастья и исполнения желаний. Геленджику пламенный привет. Еще одно послание. Поздравляем Тютина Кирилла с днем рождения. Всего самого-самого наилучшего от всех друзей, близких, родных, ну и от Бред Рефа.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: У нас тоже все как в песне команды Backstreet Boys. То есть все all right, все прекрасно, все хорошо, празднуем, отдыхаем. И ваши сообщения, друзья, приятное тому доказательство. Цитирую дословно все, что имеется к этой минуте. Добрый день, любимое радио, Ретро-ФМ, Тимур. Привет, баня наша все. Очень прошу передать благодарность работникам Ногинской бани города Серпухова. Это чудо-парильщицы. Всех благ и здоровья от Ольги. Сообщение Ольга с легким паром. Всем привет, это программа поддержки всех именинников. Мой муж Василий Сергей сегодня отмечает день рождения. Я хочу, чтобы вся страна знала, ты лучший. Желаю тебе, чтобы проблемы заканчивались быстрее, чем песня на радио, а успех звучал на повторе. Пусть твоя жизнь будет как наш сегодняшний плейлист. Только хиты, никакой попсы и погромче басы. Вот это поговорка. Просто супер-турбо-гидро-мега-ультра. С днем варенья, родной. Помни, пока есть мы, у тебя есть всегда есть дом, ужин. И я, и твоя команда, которая верит в тебя больше всех на свете. Твоя жена Юлия. Постаралась, Юленька, однако. Молодец. Любимое радио, передайте привет, поздравления от семьи Гавриловой. С днем рождения Черевиченко Александру из Ростова-на-Дону. Мы желаем ему всего самого наилучшего. Санечек, ты лучший братишка. Поздравляем. Любимого мужа Олега поздравляю с Днем Победы. Спасибо за ударный труд на даче. Ты лучший. Сообщение, к сожалению... А, нет, подпись есть. Твоя Вера.
1: Ежедневно с 2 до 3. Перечита. На Ретро-ФМ.

0: Вот и я, как рыбак, ловлю ваши сообщения. И вот что выловил из нашего мессенджера Макс. Несколько ваших посланий я зачитаю прямо сейчас. Привет, Севастополь, моим доченькам Саше и Даше Филипповым. Я вас люблю. Это от мамы Анжелы. Далее, передаю привет мужу Владиславу. Мы по традиции уже сажаем картошку под музыку Ретро-ФМ. Наталья. Наталья, вы большие молодцы. Если сажаете картошку под музыку Ретро-ФМ, то урожай будет шикарным. Далее, передаю привет любимому мужу, с которым сейчас возвращаемся домой, от друзей из Липецка в Москву. Желаю хорошей дороги, прекрасного настроения от Татьяны. Всех поздравляю с праздниками. Большой привет передаю семьям Косяшниковым, Матюшенко и Фомичевым.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
13: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
16: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
17: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

представлять Филичиту на Ретро-ФМ. Я Тимур Соколов, с удовольствием все озвучу. Мессенджер Макс. Под постом «Филичита» пишите, сайт Retro.fm, специальная форма для заполнения в разделе «Филичита», туда тоже можно отправлять свои послания. Ну и смс на короткий номер 5533, в начале сообщения пишите Retro.fm и не забывайте подписываться. Свежая порция ваших посланий прямо сейчас. Привет, «Филичита», хочу передать пожелание спокойной ночи моей девушке Наталье из города Комсомольск на Амуре, понятно. Я тебя очень люблю и скучаю по тебе, подпись Данил, город Хабаровск. Всем прекрасного дня, в Краснодарский край пришло лето. Хочу передать привет всем, кто меня слышит. Горячий привет от семьи Дедовых. Я думаю, что услышала вся страна. География Ретро-ФМ, как видим, обширна. От Хабаровска до Краснодара. Ну и не только. Добрый день всем. Поздравляю всех с праздником. С Днем Великой Победы. Хочу всем пожелать мирного и светлого неба над головой. Будьте счастливы. Всем добра. И огромный привет во Владивосток Валерию Овсянникову от Ольги Новоузенск. Я надеюсь, что я все правильно прочитал. Любимая Ретро-ФМ, передайте, пожалуйста, привет моей любимой дочке Миюшке и мужу Марату от мамы и жены Карины. Только что сделали. Миюшка, муж Марат, вам привет. Всем наидобрейшего дня, всех с праздником Победы. Передаю огромный привет моему любимому и единственному зятю Брюханову Константину Михайловичу, город Талдом, Московской области. Михалыч, продолжаем копать теплицу. Нефилонь, твоя любимая заловка и Русик из города Москва. Ну и еще одно послание. Семья Трофим поздравляет Вику Иванову с днем рождения, желает ей здоровья, вечной молодости, чтобы всегда быть pretty woman, как в песне Руя Орбисона.

I Should Be So Lucky. Кайли Минок желает всем сегодня сопутствовала удача. Ну, я с удовольствием присоединяюсь к этим пожеланиям. Уверен, что каждый сегодня почувствует себя настоящим любимчиком судьбы. Пусть этот день, друзья, подкинет вам парочку приятных сюрпризов и приветов, к которым мы переходим прямо сейчас. Фильчита продолжается. Добрый день. Передайте привет от Родиона своей маме Галине, тете Татьяне и дяде Валерию из Казани. Мы заняты трудовыми подвигами на даче. Желаем всем всего самого наилучшего, как в праздничные, так и в будние дни. Казань, пламенный вам привет. Недавно был у вас, отдыхал. Все понравилось, шикарно, особенно кухня. И татарская кухня, это, кстати, не только чак-чак, как многие думают, там очень много всего разных блюд, поэтому обязательно посетите прекрасный город Казань и убедитесь во всем сами. Привет любимому радио из Владивостока. Воскресный вечер проходит на ура. Костерок, шашлычок. Ну, это у вас воскресный вечер. У нас денек тут в самом разгаре. Приветик свекрови Татьяне Максимовне от супер-пупер-невестки Иры. Супер-пупер-невестка Ира. Далее, семья Васильевых, город Рязань. Хотим поздравить с 18-летием крестницу Савину Валерию. От всей души пожелать попутного ветра во взрослой жизни. Удачи во всех начинаниях. 18 лет. Какой прекрасный возраст. Здравствуйте, Филичита. Хочу поздравить своего папу Сергея с днем рождения. Хочу пожелать здоровья, счастья и слышать только хорошие новости. От сына Антона с днем рождения. Это сообщение. Прекрасные выходные с родителями на даче. Брат катается на велосипеде. Мы едим самую вкусную окрошку. Передаем сестре Кате привет в Москву. Ольга Курсак Толмачева. Ага. А вот теперь вопрос извечный, друзья. Окрошка на чем? На кефире или на квасе? Я, к примеру, предпочитаю на кефире и считаю, что это самый правильный способ приготовления этого блюда. Но отмечу, по моему субъективному мнению, каждый вправе готовить так, как ему нравится.

0: Simply Red с песней Stars. Ну и теперь к вашим посланиям. Передать привет моей дорогой любимой супруге Румянцевой Ирине. С праздником, с Великой Победой, дорогая. Тебя люблю, муж Роман. Передаю привет любимому мужу Алексею Миронову, который на даче варит забор. И любимой дочурке Виктории от Арины. Далее, привет из Уфы. Сижу одна на работе, хотя сегодня выходной день, потому что ее много, я так понимаю, работы, да. Не успеваю ничего, не знаю, кто из моих знакомых слушает сейчас радио, поэтому передаю привет вам, Тимур. Вы тоже работаете, всем слушателям Филичты, которые, я так понимаю, отдыхают. Ну, некоторые тоже работают. Всем добра, чтобы работы было меньше, успевать делать все ее в рабочее время. От Айселу из Уфы привет прилетел. Далее читаю привет Ретро-ФМ. Светлана Шаландина, ты лучшая, любимая, красивая. Спасибо за то, что ты у меня есть. Милая, прекрасная, любящая жена. С любовью, твой муж Алексей.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

«Белые ночи» от группы «Форума». У нас тут сообщение из города Сочи, в котором, как известно, темные ночи и очень светлые люди, как, в принципе, во всей нашей большой и великой стране. Привет, любимая радио «Ретро-ФМ». Передаю привет мужу Антону, сыну Илье. Всех с праздником. Оксана из города Сочи. И да, окрошка на кефире просто космос, написала Оксана. Оксана, большое спасибо за поддержку. Я уже думал, что меня съедят сейчас любители окрошки на квасе за мою любовь к окрошке на кефире. Далее, передайте привет Дмитрию Губину, моему другу. Хочу поздравить его с праздником Победы. Желаю здоровья, крепкой семьи и, конечно, мирного неба над головой. Подписали я. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет городу Орлу. И поздравьте мою жену Легостаеву Алену с 34-летием. Здоровья и успеха в работе и жизни, любимый муж Андрей. Здравствуйте. Хотим передать привет Татьяне Кочури, Татьяне Максимовой, Ольге Максимовой, Елизавете Максимовой, Александру Кочури и Арине Момот из города Тимашевск. Хорошего дня, отличного настроения. Всем добра. Подпись Ольга. Ну и еще одно послание. Любимая Ретро-ФМ, очень прошу, передайте, пожалуйста, привет Мукасееву Саше из Саранска. Сынок, так держать. Молодец, что помогаешь нам с папой по хозяйству. Ты самый крутой. У нас, кстати, неделю назад, 3 мая, нашему сыну исполнилось 13 лет. Иди по жизни смело, наш родной Александр. Мои поздравления.

0: завершение Филичты, да еще несколько ваших сообщений успею озвучить. Радио Ретро-ФМ, любимая, передаю привет из Владивостока моим друзьям Павличенко, Куликовым, Беловой, Надюше, Белошкурской, Альфии, а также коллективу библиотеки имени Ивана Ульяновича Басургина. Девчат, мы лучшие, мы на даче, сидим и пашем. Молодцы, из Сибири, всем привет, большой яркий майский из Красноярска, Кемерово, Томска, Омска и Алтая, с днем уличных музыкантов и со всей декады майских праздников. Целуем, любим, обнимаем, всегда ваши Света и Сергей. Еще одно послание, привет и поздравления всей родной стране с праздником Победы из Барселоны от Дмитрия Марианы. Родом мы из Красноярского края, городов Уяр и Зеленогорск. Слушаем Филичту и собираемся на шашлыки русско-испанской компании. Привет нашим друзьям в Испании, Ирине из Санкт-Петербурга и Альберто из Барселоны. Всем добра. Ну, собственно, этим и пожеланием мы и завершаем Филичту на сегодня, друзья. Всем отличного дня. Оставайтесь на Ретро-ФМ. Праздники продолжаются.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: У мамы болят плечи и колени.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: А у отца остеохондроз шейного отдела.
3: Тоже в «Нанодоктор».
2: А где находится «Нанодоктор»?
3: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
2: А как записаться?
3: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29-33-66. Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Ну, честно говоря, судя по погоде, в столице России не summertime совсем, и летом даже не пахнет. По крайней мере, пока. Надеюсь, что в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону. Так что согреваться нам остается только танцами под лучшую музыку, которая звучит на Ретро-ФМ 24/7 только для вас. Далее с нами Томас Невергрин и Secret Service. Меня зовут Тимур Соколов. Еще раз поздравляю вас, друзья, с Днем Победы. Ну и продолжаем отдыхать и наслаждаться праздничными выходными.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
7: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: 9 мая. День Победы. С праздником!
1: С Днем Победы, друзья! На Ретро-ФМ Таня Буланова. Для всей России этот праздник всегда со слезами на глазах. И я желаю нашим дорогим ветеранам здоровья. Спасибо вам за ваш солдатский подвиг и мирное небо над головой.

0: Take My Breath Away. Так называется этот эталонный, можно сказать, медляк, под который мы клялись своим одноклассницам вечной любви до конца перемены. Дальше у нас на горизонте космос, а именно земляне с травой дома, ну а чуть раньше Tango in Space от команды Space.
1: Реклама.
2: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
3: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
4: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Многие современные девушки могут узнать себя в этой песне, если, конечно, смогут ее перевести. Material Girl, Madonna на Retro FM. В принципе, автобиографическая история для этой певицы. 16.56 в столице. Вы слушаете Retro FM. Меня зовут Тимур Соколов. Приглашаю вас в новый музыкальный час.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97 29 39.

0: еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Развивайте бизнес вместе с M2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Несмотря на то, что Милен Фармер – самая высокооплачиваемая французская певица со стабильным годовым доходом порядка 5 миллионов евро, в быту она, как оказалось, весьма неприхотлива. А вообще, если честно, по клипам этой певицы заметно, что для комфортной жизни ей достаточно пару комплектов нижнего белья. Энрике Иглесиас и мистер Живаго продолжат эфир ретро-ФМ 17.17. В Москве Тимур Чкалов у микрофона. Всем пламенный привет.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу. Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения. Не нужно скачивать и обновлять приложение. Никаких лишних кнопок. Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ, запускайте Радиохаб и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.
2: Ретро-ФМ.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Друзья, с вами на Ретро-ФМ Валерий Сюткин. Я имею честь и удовольствие поздравить вас с праздником Победы. Отметим его с достоинством и вместе со всей страной. И скажем огромное спасибо нашим ветеранам. С Днем Победы!

0: Да, будет вам известно, что вся магия желтых ботинок заключается в том, что если их надеть, моментально начинаешь танцевать, как Жанна Агузарова. Так что, если вы не готовы к такому эксперименту в своей жизни, лучше не рискуйте. Хотя, один раз попробовать можно.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный тонкий. Ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье есть!
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль». Московская. 14.
9: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская 28.
10: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Headhunters of the Night. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Песня, конечно же, не об этом, но лишний раз вспомнить хорошую поговорку не помешает. Крис Норман на Ретро FM, 17.56 по московскому. Отправляемся далее в новый час.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
3: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
4: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
8: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
9: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрюинвест, Угроватов 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 9 мая. День Победы. С праздником!
1: Всем привет! На Ретро-ФМ Олег Газманов. Друзья, поздравляю всю страну с Днем Победы. Уверен, что не только для нас, но и для последующих поколений 9 мая будет особенной датой. И память о подвиге нашего народа останется в истории. С Днем Победы!

0: Но вот не знаю, как вам, а мне эта песня напоминает о том, что в этой жизни нужно вести себя хорошо, а иначе... Road to Hell. Крис Ри на Retro FM, творя добро и неся свет в этот мир. Двигаемся дальше вместе с группой Ума Турман и командой Bee Gees. Меня зовут Тимур Соколов. Желаю всем доброго вечера.
1: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Любимой музыки много не бывает.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
6: И включай интернет-потоки Retro FM.
7: 15+.

0: «Не-на-на-на» напевают те самые 15 человек, которые отправятся с нами в невероятное путешествие в Грецию. Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами, друзья. 3 недели. В утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И 15 счастливчиков определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранте» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вируса» Александра Айвазова. Будет очень круто. Поздравляем всех победителей. Ну и плывем дальше.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
3: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29-33-66.
6: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
7: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
2: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ДК «Арктика».
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: певица, чье имя давно уже стало знаком стопроцентного качества и творчества высшей пробы. Кайли Минок, лучшая из лучших на Ретро FM. В финале очередного музыкального часа, ну и моего эфира тоже. Я, Тимур Соколов, с вами прощаюсь, друзья, до завтра. Далее с вами Руслан Романов. Ему и вам классного вечера.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У мамы болят плечи и колени.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: А у отца остеохондроз шейного отдела.
4: Тоже в «Нанодоктор».
3: А где находится «Нанодоктор»?
4: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
3: А как записаться?
4: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21. Невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Посуда известных брендов. Кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
9: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
10: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
9: Новый Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
10: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Хоумберри.
11: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. Стейтон, первый, всегда первый.
12: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
13: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: что ты уходишь, поет в своей песне Жанет. А у нас, друзья, все наоборот. Спешу поприветствовать всех, кто настроен на Ретро-ФМ, потому как только-только пришел в нашу прекрасную студию, дабы провести вместе с вами воскресный вечерок. Праздничные настроения все еще, полагаю, присутствуют. Еще раз всех поздравляю с Днем Великой Победы. Желаю отличных выходных под лучшую музыку, проверенную временем. Далее Том Джонс, Саманта Фокс, Михаил Боярский, Мадонна, Джо Кокер и многие-многие другие. На Ретро-ФМ я, Руслан Романов. Пламенный вам привет.
1: Реклама. Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
1: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 9 мая. День Победы. С праздником!
1: Друзья, на Ретро-ФМ Михаил Боярский. Я поздравляю вас с Днем Победы. Это праздник, объединяющий всех нас, всю нашу огромную страну. Вечная память воинам-освободителям, которые стали для всех нас примером мужества и героизма. Огромное спасибо и низкий поклон нашим ветеранам. Я пою для вас на Ретро-ФМ.

0: Полагаю, что не ошибусь, если назову творчество группы «Комбинация» классикой лихих 90-х. Вспоминаются сразу же яркие наряды того периода, с позволения сказать, боевой раскрас девушек, ну и, конечно же, характерные танцевальные движения, которые знали все, без исключения, кто посещал знаменитые дискотеки того времени. Ну и, разумеется, соответствующее музыкальное сопровождение вот такого характера. 19:42 в Москве, у нас дальше «Веселые ребята» и группа «Мистер Президент».
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У мамы болят плечи и колени.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: А у отца остеохондроз шейного отдела.
4: Тоже в «Нанодоктор».
3: А где находится «Нанодоктор»?
4: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
3: А как записаться?
4: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватора 4. Доставка 95-11-55.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: как точно подметили участники команды Joy, hello всем, ну или в нашем случае доброго вечера всем тем, кто настроен на лучшую музыку и на ретро-ФМ соответственно. 19:56, точное столичное, продолжаем вместе под любимые композиции проводить праздничные майские выходные.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Праздничные скидки в «Арктике» уже стартовали. Успейте обновить мягкую мебель с невероятной выгодой до 40%. Так, диван «Монако-7» вы можете приобрести всего за 33 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности в ТК «Арктика».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 9 мая. С Днем Победы!
1: Я Дмитрий Маликов. Поздравляю всех слушателей Ретро-ФМ с Днем Победы. Это один из самых важных праздников для нашей страны. День, когда мы вспоминаем подвиг нашего народа. Желаю здоровья и долголетия дорогим ветеранам. С Днем Победы!

0: Сеньор Пупо привносит в наш вечерний эфир одновременно и пафоса, если угодно, и торжественности. Итальянский артист по имени Энцо Геннаци продолжает активно трудиться и выступать на самых заметных площадках, в том числе и в нашей стране. Не так давно был на концерт замечательного артиста. Ну а сегодня в нашем эфире его композиция. 2016 в Москве. Я Руслан Романов. Всем здравствуйте. Отличного продолжения выходных вам. Далее Владимир Высоцкий, проект Blue System, Мэрилин Монро, Bad Boys Blue и группа Браво на Retro FM.
1: Круиз Retro FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята!
3: Да!
2: Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама. Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Рекс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.

0: Днем Победы.
1: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва

0: Праздничными настроениями, которых, очевидно, пока не хватает, в частности, столичному региону, с нами, как всегда, делится группа Рики Повери в эфире Ретро-ФМ. В столице 20 часов 43 практически минуты. Приветствую всех, кто настроен на лучшую музыку, проверенную временем. Продолжаются майские выходные под любимые композиции. Впереди Эрик Клэптон и Виктор Салтыков. Хорошего вам настроения, друзья, оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97 29 39.

0: Один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщика ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гранатул 12, 651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Есть у нас один путь, как вас осчастливить, друзья, в продолжении темы композиции Майкла Джексона, а именно, буквально через несколько минут, ваше любимое танцевально-музыкальное мероприятие в нашем эфире, которое называется «Вечеринка Ретро-ФМ». Лучшие танцевальные композиции с 21 часа и до полуночи собраны в едином неповторимом миксе и обеспечат для вас лучший аккомпанемент воскресным танцам. Буквально через несколько минут мы стартуем. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
3: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близко. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
2: Летний кинотеатр.
4: Уличные камины во дворе.
2: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
4: Звоните 77-33-00.
2: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

Друзья, праздничные выходные, посвященные Дню Великой Победы, продолжаются. И в нашем случае под самый лучший танцевальный аккомпанемент. Всем желаю отличного времяпрепровождения. Еще раз направляю вам поздравления с праздником. Торжественные мероприятия по случаю 9 мая состоялись. Ну а настроение торжественное и трепетное, конечно же, по-прежнему с нами. 21.18 в столице, в эфире вечеринка «Ретро-ФМ».

0: супер танцевальные, мега уникальные, ритмичные и энергичные хиты и ремиксы вы обнаружите на вечеринке Retro FM, и вам неизбежно захочется сделать погромче и, скорее всего, потанцевать. В разгар выходных это вполне закономерное желание, так что наслаждайтесь вместе с нами неповторимым супермиксом до самой полуночи.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Шашлык в маринаде классический. Слово мясника. 100 граммов 29 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

трек из категории «Песни кинофильмов». Знатоки молодежных сериалов, комедий, мелодрам узнали композицию, прозвучавшую в одной из таких картин. Ну, а исполняет ее певица и, по совместительству, актриса, сыгравшая в том самом фильме саму себя, что характерно, Ли Энн Раймс. «Can't Fight the Moonlight». Ну, а фильм, если вдруг кому интересно, тот самый назывался «Бар «Гадкий койот». 21.56. Время точное столичное. Вечеринка Ретро-ФМ набирает обороты.

лучшую танцевальную музыку. Вечеринка RetroFM — украшение нашего эфира, в этом сомнений нет. Самые сочные дискотечные треки, заботливо собраны в едином миксе, который вы обнаружите здесь ежедневно с 21 часа до полуночи. Я Руслан Романов, всем пламенный привет и безмятежного продолжения выходных.

No поется в этой композиции. А вот я, в отличие от певицы Эрики, точно знаю, что вы не разочаруетесь, если задержитесь на вечеринке Retro FM дольше обычного. Тем более, что сегодня это можно себе позволить, ведь предстоящий понедельник, вопреки всем правилам и стереотипам, обещает нам самое приятное времяпрепровождение, как и все остальные выходные дни. Надеюсь, друзья, что и вам завтра рано вставать не придется. 22 часа 43 минуты в Москве. Уникальный микс в самом разгаре.

Сиси Кетч с суперхитом «Big Time». История про яркие, значимые события. Безусловно, самое знаковое для нашей страны событие состоялось буквально вчера. День Великой Победы отмечала страна. Ну а сегодня выходные продолжаются. Праздничные, майские, соответственно. И в данном случае под лучшую танцевальную музыку, что звучит на вечеринке «Ретро-ФМ». 22:56. Время точное московское. Не расходимся. Продолжаем танцевать.

0: Никакой абракадабры в значении неразбериха, путаница, суета в нашем эфире вы не услышите, а вот та самая, как говорится, старая добрая абракадабра в данном случае в исполнении группы Стива Миллера, они же Стив Миллер Бенд, соответственно, это, пожалуйста, регулярно для вас, друзья, в том числе и в рамках уникального микса на вечеринке Retro FM, которая в разгаре. 23:17, точное столичное. Меня зовут Руслан Романов. Приветствую всех вновь присоединившихся и приглашаю на танцы, которые у нас, как водится, продолжаются до самой полуночи.
1: Круиз Retro FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

Ливерпульская четверка легко впишется в любой музыкальный контекст. И сегодня на вечеринке Ретро-ФМ мы в очередной раз в этом убеждаемся, освежая в памяти репертуар знаменитых битлов, как называют эту легендарную группу наши меломаны. 23:42, время московское. Выходим на финишную прямую вечеринки Ретро-ФМ. Уникальный микс продолжается до полуночи.

Надеюсь, друзья, что и вы ни капельки не пожалели, настроившись этим вечером на лучшую танцевальную музыку. В разгар выходных это именно то, что многим необходимо. Ну а раз так, включайте Retro FM в любое время дня или ночи. Мы всегда рядом с вами. Уникальный микс завершен на сегодня. Завтра повторим вечеринку Retro FM. Я, Руслан Романов, желаю всем удачи. На старте понедельника встречайте Дмитрия Майорова.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: подожди, можно сказать, подмоченная репутация. Вот только смотрите, какая игра слов. Но ввиду к тому, что ничто не омрачит наш отдых, тем более понедельник, не настроен сегодня на какие-то обычные рабочие дела, заботы, нам в целом не советуют, поэтому на них не отвлекаемся, отдыхаем, еще раз отдыхаем. Modern Talking, Лев Лещенко, Жан-Мишель Жар точно будут с нами заодно в самые ближайшие минуты на Ретро FM. Меня зовут Дмитрий Майоров, всем большие приветы. В столице 18 минут первого.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством. Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
1: И включай интернет-потоки Retro FM.
3: 15+.

0: Осторожно, возможно, осадки в виде арбузного снега. Такие бывают. Сейчас на глаза попались кадры этого редкого явления. В Альпах на высоте более 2000 метров сугробы окрасились в розово-красный цвет. Все из-за микроводорослей, которые в теплую погоду размножаются, выделяют красный пигмент, защищаясь от ультрафиолета. С одной стороны, да, похоже на арбуз, а с другой, как будто что-то там ужасное произошло, случилось. Ладно, не нагнетаем. Столица 0 часов 41 минута. Это Ретро FM, это Эрос Рамазотти и Тина Тернер на ближайшее.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Ну, неплохо, неплохо, совсем и вовсе не бэд. Фильм про Майкла Джексона сейчас ведет и чувствует себя в домашнем и мировом кинопрокате. Его уже назвали самой кассовой музыкальной биографической лентой в США. Он обогнал «Богемскую рапсодию». А вот в мировом прокате сбора еще на порядок меньше, чем у фильма про Фредди Меркьюри. Но не исключено, что в ближайшие недели лента достигнет лидерства во всех городах, селах. В столице 0 часов 55 минут. Продолжаем отдыхать всей вместе и на ретро-это.

0: Не тут, а там. В родных краях Милен Фармер продолжает сохранять статус самой успешной исполнительницы Франции с состоянием плюс-минус 50 миллионов долларов и общим тиражом проданных записей гораздо больше 18 миллионов копий. Ну и если уж не миллион причин, то хотя бы несколько для того, чтобы оставаться и далее в компании проверенных временем историй на Рефм и Мейтс. Это хиты Биджи, Салсу и Юритмикс. Скоро их услышим. В столице час 16.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

дебютный сингл Бритни Спирс, ставший одним из самых продаваемых в истории, прямо сейчас на Ретро-ФМ. В столице час 41 минута. В историю этого часа еще успеют музыкально вписаться Аврик Симон и Виктор Салтыков. Никого не пропустите.

Forever Young. Именно так первоначально называли себя ребята из группы Alphaville. Какое название в итоге за ними закрепилось? Явно, ясно, понятно. Вот некое недопонимание, как формируется успешный успех, имеется. Несмотря на культовый статус, эта песня не стала хитом номер один в США, но имела огромнейший успех в Европе. В столице 1:55. Наш с вами основной статус. Отдыхаем вместе на ретро-эфире.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

это не страшный сон, а некое напоминание для владельцев дачных и частных участков, что пора бы траву, газон, нет-нет, да и да, покосить, привести в порядок. В столице 2 часа 17 минут. Продолжаем с вами отдыхать или делать все, что делается на Ретро FM, как умеют, как могут. Нас в любом случае далее музыкально поддержат веселые ребята Саманта Фокс, группа Стаса Намина и Мадонна.

0: превратились в постоянные, а то в некоторых случаях вероятность имеется. Это гимн стойкости, который призывает верить в лучшее, даже когда кажется, что все рушится. Crowded House настарались, мотивируется народ с середины 80-х. Столица 2 часа 42 минуты. На смену ребятам уже выдвинулись и вот-вот подтянутся к нам на Ретро FM «Синяя птица» и «Тина Козинс».
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Неофициальное, но все же некое напоминание нам от Сиси Кейдж, что summer, оно же лето, уже близко. Прямо сейчас на Retro FM. Согласно калькулятору, до лета в столице остается 20 дней, 21 час и 5 минут. Без 5, 3 в Москве. Продолжаем с вами отдыхать и отдыхать.